Стреляю! Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинаю отсчет! Пять, четыре, три, два!